72 МГц удачный рёв, 2005 свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель. Ищейне.